0: Кремля и лежит закат Прегори. Вспомнишь Японцу и майку, и сина, а мне не угодно.
1: Ты знаешь нечто другое, сын Дога?
0: А тебе не угодно.

Пелай, мой приятель старый, пелай за задний путь, чись полегко через целый наш град.